0: Номер 6.
1: Лава. Прея.
0: Номер 5.
1: Картина. Графа.
0: Номер 4.
1: Футурофония. Любо Киров.